в нем ты сидишь, глагол в скобке пропкость, привкус или укус, поступка ступа, уксус или указ, уступки стопка, сутки или сейчас. Летит колубка жалости в пять чувств, во времен пропасть.